0: Сердце, мы разум.
1: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больше трымаў пракаце.

0: Вільня становится центром обмеркования европейской ядерной безопасности и экологичных погроз. Подчас встречи в офисе Светланы Тихановской с вице-спикеркой Сейма Литвы Викторой Чмілітэ-Нільсен-Дарацы по экологии Змітер Кучук окреслил уголовные рызыки будовництва могильника радиоактивных откидов Островецкой АЭС. По водле его слову, незалежная экспертиза оценки уздеяния на новокольное осяроддзе подтверждая небеспеку российского приповерхневого проекта, які несе реальные погрозы протекания для соседних краин.
1: Тема была строительство могильника в Островецкой атомной станции. Наши белорусские зеленые НГО-активисты передали Министерству экологии, значит, документы, связанные с строительством этого могильника. В частности, те предложения, которые должны быть учтены в ВОЗ, в таком документе, который сделали анализ «Белорусские зеленые». Соответственно, мы через Министерство экологии Литвы передали эти документы им, а они уже, соответственно, отправят белорусской стороне, так как все-таки это трансграничная стройка, которая все-таки мы думаем, что будет в Островце, и поэтому очень важно было бы те нарушения, которые, на наш взгляд, существуют в этом документе, все-таки как-то на это повлиять. В частности, говорили о том, что там будет использована старая технология российская, и все те нарушения, которые там как бы существуют. Поэтому это, опять же, угроза для Литвы, конечно же, для Беларуси. Это одна тема, которую нам удалось обсуждать. И второй момент, мы планируем сделать такой пресс-тур для белорусских журналистов, для активистов на энергетические объекты Литвы. Это, значит, солнечную электростанцию, ветроэлектростанцию, ну и посетить такой энергетический кооператив, который существует в Литве. Надо сказать, что Литва в этом развитии зеленой энергетики добилась очень больших успехов, и 54% выработки всей электроэнергии сейчас идет за счет зеленых источников, поэтому нам очень важно, скажем, опыт Литвы посмотреть, как это работает на практике.
2: У эфира Белорусского радио «Рация» выступал аккуратный эксперт Андрей Ажаровский. Удельное складание аккуратных этого документа, который был передан литовскому боку оценки воздействия на новокольное осяроддзе от Альянса Белорусских Незалежных Экологичных Организаций. Сам Ажаровский выказался скептично на конт того, ці у змозе и у развязы МАГАТЭ поуплывать на такие будовництва. И все ж таки, ці есть такая можливость, и что, вядома, с литовского боку по этому питанию?
1: Ну, конечно, в Литве проще, потому что Литва все-таки имеет опыт большой коммуникации и знает досконально те проблемы, которые существуют, скажем, в белорусской атомной станции. Но я думаю, что здесь, может быть, не сколько как бы политики, а сколько литовское министерство экологии будет влиять на те процессы, которые происходят между белорусской стороной и литовской. Ну, а политики, наверное, все-таки подключатся уже там позже, потому что здесь идут такие технические как бы вопросы. Я думаю, что даже литовские министерства экологии, соответственно, проинформируют и литовских депутатов, чтобы они понимали этот вопрос на более высоком уровне, потому что для Литвы это тоже очень небезопасно, строительство этого могильника, и тем более, если там используются старые российские как бы технологии. Поэтому одна надежда только на литовскую как бы сторону, Министерство экологии, ну и, соответственно, литовских политиках. Я думаю, что они эти вопросы будут поднимать на очень высоком уровне, но, может быть, не сейчас, но чуть-чуть как бы попозже, когда уже все-таки будет сам проект, будет какое-то уже там движение в направлении того, что они будут как бы строить. Хотя надо сказать, что тема уже Островецкой атомной станции, она немножко не звучит в Литве, то есть сейчас много других тем, все-таки идет война, то есть летают дроны, вот уже в Литве, и тема строительства атомной станции уходит на второй план. Ну, возможно, нам удастся повлиять на то, чтобы они все-таки уделяли внимание и небезопасному проекту.
0: Акрамя экалагічнага парадку дня, па словах Дмітра Кучка, уся віленская беларуская палітычная супольнасць застыла ў напружаным чаканні магчымага вызвалення палітвязняў з Беларусі. Гэта адбываецца на фоне сустрэчы Лукашэнкі з дэлегацыяй США на чале з Джонам Коулам і падрыхтоўкі да прыняцця вызваленых палітвязняў у Літуве. Чакаем навінаў цягам дня. А праз 3 хвіліны на нашай хвалі каментар Мікола Бенька пра пагрозы як мову камунікацыі Расіі з заходнім светам.
3: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Зараз подарство проанонсуем еще одну масштабную и штогодовую подею. Фестиваль интеллектуальной книги «Прадмова» официально завершил прием заявок на удел в сезоне 26-го года. Сёлетняя фокусная тема «Чужая батьковщина», присвеченная рефлексии над сучасным белорусским опытом, захованию культурной спадщины и пошку новой просторы для развития. Представник по национальному отражению Объединенного переходного кабинета Беларуси и один из организаторов фестивалю Павел Барковский подкресливает важность сёлетнего акценту.
1: В этом году фестиваль будет проходить под таким загадковым слоганом, как «Чужая батьковщина». В этом смысле это спроба асэнсаваць, а что сегодня кеднае беларусаў по абодва бакі мяжы. То есть, с одного боку, батьковщина, в якой ты живешь и не заўсёды адчуваеш себе на своей земле, а с іншого боку, чужая земля, якая часам ператвараецца ў бацькаўшчыну ўжо для некаторых беларусаў. Таму гэта вось такі ўзаемныя рэфлексіі з двух бакоў. У гэтым годзе у нас было вельмі шмат заявак, нават большым звычайна. Гэта было ўжо бачна, што вельмі добра працуюць беларускія выдавецтвы ў выгнанні, рыхтуюць шмат заявак і пільнуюць за календаром фестиваля. Мы тем больше в этом году загодя обвестили про даты подмовы, и тому увага была больше предметной, больше конкретной. Ну и, конечно, шмат кто с белорусских авторов так само пильнует за этим календаром, и можно сказать, это такое одно из центральных, одна из центральных подей для белорусской литературы.
2: Уже зараз бачна прикладная лічба удзельнікаў фестиваля «Прадмова» сёлета?
1: Тяжко сказать, это будет, конечно, ближе до конца фестиваля, зразумела, але видовочно, что только удельников, сярод удельников программы, напэўна, у кожным городе будет человек 40-50, и это вельми натхняя, бо это такое место сустречи нетворкинга белорусов, где яны как раз могут поговорить и про добрую литературу, и про наши проблемы, и про то, каким мы бачим свою будущую.
2: Сёлета фестиваль охоплювае Вроцлаў, Вільню, Прагу и Варшаву. Чым обумовлены выбор между такого маршруту, и ці будзе программа у кожным городе мець свою специфику?
1: Так, это было выбрано не дарма. Мы вельми давно хотели завітаць у Вроцлаў. Там есть великий запад сбоку мясцовой диаспоры, там вельми активная супольность белорусов. И вот, нарешті, мы вырашили, что треба дать шанс, как подмова потрапила в этот город. Остатние пункты маршрута, яны, в принципе, были подвызначены тем, что Вильня и Варшава – это традиционные наши места встречи, там живее вельми шмат белорусов, как просто игноровать их повестку. Ну а Прага стала максимой, дякуючи тому, что в минулом году мы проводили там фестиваль. Ну и у мясцовых организаторов з'явилось ожидание все-таки дубль 2 зарабить этот фестиваль еще больше зауважным и еще больше натхняльным для диаспоры в Чехии.
2: Калі чакаць уже падрабязных афіш, раскладу фестиваля, дат, месцаў?
1: Мы постараемся это дать в самый ближайший час, принамсі на те подмовы, які адбудуцца у наступным месяцы, маецца на увазе Вроцлаў і Вільня. Ты, які адбудуцца у лістападзе, трэба будзе трошечку пачакаць, паколькі працэс яшчэ зацвярджэння праграм адбываецца у аргкамітэце, але будзе вельмі цікава, таму раю сачыць за нашымі соседкамі, за нашым сайтам, там вся гэта інфармацыя будзе даступна літаральна ў бліжэйшыя дні і тыдзень.
2: Хто сёлета дапамагае фестывалю «Прадмова»? Можа быць, гарадскія ўлады? Каго можам адзначыць?
1: Так, дякую за питання, бо в этом годі ми відчуваємо моцну тимліку на місцевому зровні. Так, наприклад, у Вроцлаві фестиваль відбудеться у вельми знаковому місці Астелінеум. Це державна установа культури Польщі, яка пішла на нас зустріч. Так само ми маємо таку ж підтримку на місцевому зровні від Пражського муніципалітету. В Варшаві у нас буде така можливість стати гостями одного з установ культури города Варшава.
2: І як організатори ці чекаєте від фестивального сезону 26-го года контакт з безкосупольністю внутрі Білорусі? Може бути, будуть ніякі трансляції?
1: Так, фестиваль для нас это, звичайно, кропка сустречі, кропка зборки того, що відбувається з білоруською літературою. Тому, конечно, вельмі б не хацелася, каб нейкая частка гэтага адсякалася. Мы вельмі спадзяемся, што ў нас будуць не толькі ўдзельнікі, якія жывуць стала ў краінах Еўрапейскага саюза, але і тыя, якія змогуць да нас далучыцца з Беларусі. Таксама для таго, каб фестываль адбываўся не толькі для эміграцыі, як і заўсёды будзем ладзіць стрым вяшчання асноўных падзей фестываля. І таксама пасля пастараемся самыя цікавыя імпрэзы выкладаць асобнымі відэа, каб беларускія наведвальнікі, якія, на жаль, не могуць даехаць праз візавыя і іншыя праблемы да фестываля, маглі ўсё ж такі спрачыніцца да сучаснай беларускай культуры.
0: Сёлета фестывальны маршрут ахопіць 4 еўрапейскія гарады: Уроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Публікацыя выніковай праграмы фэсту чакаецца бліжэйшым часам. Нагадаю, што ў Беластоку прадмова праходзіла ў 2023 годзе. Шкада, што сёлета няма Беластока ў гэтым маршруце. Праз 4 хвіліны паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
3: Радио. Рация. Рация.

0: 9:29 белорусский час, у Польши на годину меней. На белорусско-польском помежже сегодня переменливая облачность, без опадков, температура поветра плюс 22-24, на Берастейщине до 26 градусов тепла. Такое надворье тлумачится поступлением теплой поветренной массы с заходней Европы. Тягом этого дня атмосферный тиск будет падать.
1: «Спорт-экспрес». Головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи. У ефіры новини спорту. При микрофоне Юра Здяшук. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспоміжном регионе и во всем свете. Белорусская футбольная команда «Погоня» Варшава протягивает свое поспеховое выступление у 9-м дивизионе чемпионата Польши по футболе. У 4-м туре «Погоня» с ликом 2-1 у волевым стиле обгуляла на выезде своего перемога конкурента по турнирной таблице «Семп-3 Урсинов Варшава». Голами отзначились Алексей Шибалин и капитан команды Андрей Воропаев на 48 и 50 хвилинах отповедно. У 5-м туре в неделю «Погоня» примет еще одного своего принципового конкурента за лидерство у группе «Варшава-3» класса «Б» Мазовецкой футбольной округи команду «Злы Варшава», якая, як и «Погоня», идет со 100% выником, але мае перевагу у розницы голов у один мяч. Национальная сборная Беларуси по футболу проведет хатние матчи Лиги наций на стадионе Рудольф Іловский у Будапеште. 3 кастрычника сборная Беларуси сгуляет тут с Сан-Марино, а 6 кастрычника с Финляндией. Перед этим команда Виктора Гончаренки проведет два выездные матчи 26 вересня с Албанией и 29 вересня с Финляндией. Нагадаем, что с соковика 2022 все клубы и сборные Беларуси могут проводить домашние матчи выключенно на нейтральной территории и без ледачов на трибунах. Такое решение принято из-за войны в Украине, якую с 24 лютого 2022 года протягивает Россия с использованием территории Беларуси. УЕФА поведомил, что выконавчий комитет организации затвердил змены у системе розыгрышу Лиги наций сезона 2026-2027 годов, как обеспечить переход до формату с тремя дивизионами у наступном розыгрыше турниру. Информацию про это представила пресс-служба организации у авторок 15 вересня. По выниках сезона 2026-2027 у Лиги наций система переходов будет наступной. Дивизионы А и Б. С дивизиона А у дивизион Б напрямую вылетят две наигоршие команды. Команды, якія по выниках группового этапа займут четвертое место в своих группах. У переходных матчах за место у дивизионе А згуляют две наигоршие третья и две найлепшие четвертые команды дивизиона А супраць четырех команд дивизиона Б. Переможцы переходных матчов будут згулять у дивизионе А, а те, кто проиграл, у дивизионе Б. Четыре переможцы групп дивизиона Б напрямую поднимутся у дивизион А, дивизион Б и С. У переходных матчах за место у дивизионе Б згуляют четыре четвертые команды дивизиона Б супрот четырех других команд дивизиона С. Напрямую с другого у третий по рангу дивизион никто не вылетит. Переможцы будут гулять у дивизионе Б, а те, кто проиграл, у дивизионе С. Четыре переможцы групп дивизиона С напрямую поднимутся у дивизион Б. Дивизион Д. Усе шесть команд автоматично поднимутся у дивизион С, бо с сезона 2028-2029 годов дивизиона Д больше не будет. УЕФА обвестил место проведения финальных матчей Еврокубков у сезонах 2027-28 и 28-29. Лига чемпионов. Финал 2028 года пройдет на Альянс-арене у Мюнхене, а 29-го на Камп Ноу у Барселоне. Лига Европы. 28-й год – национальная арена Бухарест, 29-й – национальный стадион Сербии Белград. Лига конференции. 28-й год – Альянс-стадиум Турин, 29-й – Пушкаш-арена Будапешт. Суперкубок УЕФА 2027. 27-й пройдет на Йохан Кройф Арена у Амстердаме, 2028-й на Астана Арена у Астане. И жаночая Лига Чемпионов 2028 год пройдет на Групама Стадиум у Лион-де-Син и 2029-й на национальном стадионе у Эльса Кардиф. Термин дисквалификации белорусского полуоборонца Софийского ЦСКА Макса Эбонга скорочен из трех матчей до одного. После звороту клуба апелляционный комитет болгарского футбольного связу переглядел першопочатковое покарание и скоротил термин отхиления. Эбонг уже отбыл дисквалификацию, пропустивший матч чемпионату супрать Орды. Таким чином, 26-годовый футболист сможет сгулять у ближайшей выездной встречи сегодня с Софийским Локомотивом. Нагадаем, что Эбонг был выдален на 82-й хвилине финалу Суперкубка Болгарии Кісляўскі. Галоўны арбітр Юар Епіскаў паказаў яму прамую чырвоную картку за ўдар гульца суперніка Хуана Перэя без мяча. Камісія кваліфікавала гэта па артыкуле 22 дысцыплінарнага кодэксу «Удар або спроба удару суперніка». 39-гадовы беларускі абаронца Кайрата Алесандр Мартынович правёў 600-ты матч на вышэйшым узроўні. Гэта адбылося ў паядынку 26-га тура казахстанскай прэмьер-лігі супраць Табола. Мартынович стаў 9-м беларускім гульцом, які правёў 600 гульняў. На першым месцы тут ідзе Ігар Стасевіч, яго 741 сустрэча. Алесандр Глеб 731 і Алесандр Юрэвіч 709 матчаў. Учора былі згуляныя першыя матчы трэцяга тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Радзінскі Нёман саступіў жлобінскаму металургу з лікам 2-6. Брэст перамог Ліду з лікам 3-0 і Дынама Маладэчна ў серыі булітаў перамагло Гомель з лікам 2-1. Былы нападаючы хакейнага менскага «Дынама» Віталь Пінчук зрабіў выніковы ўнёсак у валявую перамогу Нэшвіла над Тампай з лікам 3-1 на турніры «Проспект Шоукейс». Форвард аддаў галявую перадачу пры першай закінутай шайбе Нэшвіла ў большасці, што зраўняла лік. Таксама ў выніку прымянення Пінчуком сілавога прыёму супраць гульца Тампы ў канцоўцы гульні паміж беларусам і хакеістам супернікаў Куперам Флінтонам завязалася бойка. Пасля двух матчаў турніру на рахунку 21-гадовага нападаючага адна закінутая шайба і дзве перадачы. А тым часам Нэшвіл абвясціў склад і расклад трэніровачнага лагера. Кэмп пачнецца з медагляду і камандных сходаў з 16 верасня. Першая трэніроўка на лёдзе запланавана на 17 верасня. У трэніровачным лагеры прымуць удзел 55 гульцоў, 31 форвард, 17 абаронцаў і 7 брамнікаў. У спіс увайшоў і Віталь Пінчук, які заяўлены пад 51 нумарам. У межах падрыхтоўкі Нэшвіл правядзе 4 матчы. 20 і 22 верасня каманда згуляе з Тампай, 24 верасня з Каралінай у паўночнай Караліне, а 26 верасня зноў з Каралінай дома. Таксама Вашынгтон абвясціў склад на трэніровачны лагер. Кэмп стартуе 17 верасня на MedStar Capitals Iceplex. У спіс увайшлі беларускія форварды, браты Алексей і Ілля Протасы. Алексей заяўлены пад 21 нумарам, а Ілля пад 62. Першы перадсезонны матч НХЛ Вашынгтон правядзе ў нядзелю 20 верасня супраць Бостана. У рэгулярным чэмпіянаце НХЛ сезону 26-27 Вашынгтон стартуе 2 кастрычніка гасцявым матчам супраць Караліны. Першы хатні матч Вашынгтон правядзе 7 кастрычніка супраць Пітсбурга. Алексей Протас у мінулым сезоне набраў 52 ачкі ў 76 матчах. Ілля Протас набраў у АХЛ 66 ачкоў у 69 матчах за Хершы, у НХЛ у яго 4 матчы за Кэпіталс у рэгулярным чэмпіянаце НХЛ і 4 ачкі. Беларускую тэнісістку Арыну Сабаленко нумар 2 рэйтынгу WTA аштрафавалі за тое, што яна разбіла ракетку пасля паразы ў фінале жаночага US Open. Гэтае парушэнне прывяло да штрафу ў памеры 7,5 тысяч даляраў. Пры гэтым за выхад у фінал яна атрымала 2,8 мільёны даляраў. Таксама на пачатку сустрэчы Сабаленко выбіла мяч у бок трыбун, а пазней яшчэ адзін удар ледзь не трапіў у аператара. Арына атрымала папярэджанне за неналежнае абыходжанне з мячом. У фінале Сабаленко прайграла Алене Рыбакінай з Казахстана з лікам 1-2, 4-6, 7-5, 2-6. На 34-м чэмпіянаце Еўропы па валейболі ў Сафіі сустракаліся лідары групы Б, каманды Польшчы і Украіны. Дзеючыя чэмпіёны палякі перамаглі з лікам 3-0, 25-20, 25-13, 25-22. Гэтыя дзве зборныя і лідзіруюць у сваёй падгрупе. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспресс.

0: Радио «Рація».
1: Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей стране.
0: «Рация.ком»

Улис на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежже переважно сонечно, без опадков. Температура по ветра от 21 до 24, а местами по Берестейщине до 26 тепла. Ветер полудневый от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабавят. Дочекайтесь.

Creedence Clearwater Revival на хвалях белорусского радио Рация. Обещал вам рассказать про то, что напрогнозовали белорусские синоптики, а яны напрогнозовали. Так вось, поболее так самых синоптиков завтра. У четвер 17 вересня ночью на большей части территории Беларуси захавается уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Только по заходе, а раницей и днем у многих районах краины одобьется уплыв фронтального поделу с Заходней Европы. У ночи изменливая хмарность, у день похмурно с прояснениями, у ночи по заходе, раницей и днем на большей части территории краины дожджи, магчымы навальницы, у ночные и ранішние годины у особных районах слабы туман, ветер паўднёвы с переходом на заходний умеренный, днем местами порывисты, температура поветра минимальная ночью от 9 до 15, местами по паўднёвому сходе холодней, 6-8 тепла, ну а максимальная температура поветра днем от 15 по паўночным заходе до 26 по паўднёвым усходе. Атмосферный тиск у ночи будет слабо падать, а днем слабо расти. У пятницу 18 вересня на большей части территории Беларуси надворье у основным будет формировать в область повышенного атмосферного тиску. Только ночью по паўднёва-усходней полове захаваецца уплыв фронтального подзелу. У ночи похмурно с прояснениями, у день зменлівая хмарность, пераважно без ападков, только ночью у основным по паўднёва-усходней полове республики магчымы короткочасовые дожджи. У ночи и раницей месцами туман, ветер паўднёвый, паўднёва-заходний от слабого до умеренного, днем месцами порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 5 до 11, по паўднёвым усходе до 13 тепла, ну а максимальная температура поветра днем 16-22 со знаком плюс. У субботу 19 вересня на фоне в области повышенного атмосферного тиску на территорию Беларуси прогнозуется поступление неустойливых поветренных масс с Заходней Европы. Похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожджи, у ночи и раницы у особных районах туман. Ветер паўднёвой чверти умеренный, днем местами порывистый, температура поветра минимальная ночью от 5 до 12, а максимальная днем от 16 до 23 тепла.

Ляочинок, Валик, Белорусская радио рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Витаю усіх, особливо тих, кто может только до нас долучился, только-только. И самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже переважно сонечно, без опадков, температура по ветра от 21 до 24, а местами по Берестейщине до 26 тепла. Ветер паудневый от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы.

У Беларуси новый этап вызволения политвязня. Учасово припынили регистрацию на итальянские визы. Профсоюз «Еднасць» запрашивает белорусов в Белостоку на встречу. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажем Анна Шайковская.

0: нации.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Акуты на хвалях белорусского радио РЦ, 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье, нагадываю. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже переважно сонечно, без опадков. Температура по ветра от 21 до 24, а месяцами по Берастейщине до 26 тепла. Ветер паудневый от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы.

0: Юра Нестеренко, нахвалик белорусского радио «Рация», и я традиционно маю час нагадать вам про «Кола Дзён с бородой», программу, где гартаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы, ну и часами не обминаю больше-меньше цікавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чакают Энди Рассел, Биби Кинг, Ричард Маркс, а так само гурты «The Hollies», «The Who», «Small Faces», «Lynyrd Skynyrd», «Smokey», «Disky Draw». Долучайтесь, а будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 – это белорусский час, 13.10 – час польский. Программа «Кола Дзён с бородой». Запрошаю.
1: Радио «Рация». Белосток.
2: Свислочь.
1: Гародня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестя Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 16 вересня 1948-го народился Кеннет Томас Джонс, ти просто Кенни Джонс, британский музыка, бубнач, наибольш вядомы своим уделом у коллективах Small Faces, Faces the Who, где он заменил загинувшего у 78-м годе Кита Муна. У 2012-м Джонс был уведен у залу славы рок-н-ролла в якости удельника Small Faces the Faces, до того ж Кенни Джонс был одним из основальников Small Faces. У период своей активности они узначалили мод-рух 60-х и прославились шерагам хітоў, а што тычыцца ўдзелу Джонса ў The Who, дык з імі ён запісаў два альбомы «Face Dances» ды «It's Hard» 81-га ды 82-га года адпаведна. Прапаную паслухаць і «Small Faces», і «The Who», вядома ж, з удзелам Кенні Джонса.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. У Беларуси начался новый этап вызволения политвязнев. Часово припинили регистрацию на итальянские визы. Профсоюз «Единость» запрошает беларусов в Белостоку на встречу. У студии с Нафинами Анна Шайковская. 16 вересня у Беларуси началось черговое помилование политвязнев после перемоги у спецпосланника президента США по Беларуси Джона Коула с Александром Лукашенко, которые пришли напередодні в Минску. У вечера свояки некоторых из неволенных доведались, что уже раницей смогут забрать своих близких с колонии, поведомляє правооборонный центр «Весна». После перемоги с Лукашенком Джон Коул поведомил, что Беларусь и США достигнули великого прогресса. По поводу ягоных слов, будут вызволены 25 политвязнев. Узамен США сдымет санкции с двух компаний – «Лакафарба» и «Беллесбумпрам». Баки протягнут працу по вырашению остальных питаний. Когда все питания будут вырашены и обо двума баками узгодненны, будут додатковые вызволения особо и снятие санкций с белорусских компаний. Значил спецпосланник президента США по Беларуси. 15 вересня у Минску Александр Лукашенко встретился с представниками команды президента США Дональда Трампа на чале со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. Разом с Коулом на перемовы прибыл представник Державного департаменту Кристофер Паніка. Удел у перемовах из белорусского боку так само взял премьер-министр Александр Турчин, старшиня КДБ Иван Тертель, постоянный представник Беларуси Преан Валентин Рыбаков. Тем часом на фоне встречи спецпосланника президента США по Беларуси Джона Коула с Александром Лукашенко не спиняются репрессии в Украине. Стало известно, что борисовских громадских деятелей Сергея Салаша и Дмитра Бабицкого осудили на 5 годов колонии. 14 вересня суд вынес присуды по справе арт-просторы склад бутылек. Або двух политвязнів покарали 5 годами колонии узмоцненного режима. Так само кожному призначили штраф у 36 тысяч рублей. Сергей Салаш, відомий у Борисові громадський діяч і предпримальник. Раніше він удільничав у виборчих кампаніях, балотувався у депутати і збирав підписи за опозиційних кандидатів. В опошніх годах ты займался бизнесом и громадскими инициативами. Дмитрий Бабицкий так само ведомый уделом у громадском житті Борисова. Або два мужчины были связаны с арт-просторой и склад бутылек, якую белорусские влады летась у снежни признали экстремистским формованием. Салаша затримали летась у листопаде, Бабицкого у снежни. С того часу они находились под вартой. Правооборонцы признали Салаша и Бабицкого політичними зняволеними. Візовий центр у координації з посольством Італії спинив прийом нових заявок у спіс чекання. Причина – чекання далейших указань від італьянського боку. Коли реєстрацію відновлять, поки невідомо. Ті, хто вже став у чергу, заховують своє місце. Про нові дати подачі їм повідомлять на електронну пошту. Нагадаем, ранее стало ведомо, что подозреваемый у диверсии у Лейпцигу отримал визу у Минску. У суботу 19 вересня у Белостоцким хабе «Новая земля» отбудется встреча с представниками Незалежного профсоюза белорусов у Польши «Единость». Чальцы организации

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Ула анонсовал вызволение политвязня в обмен за изнятие санкций Соединенных Штатов с концерна «Белалес Паперапрам» и предприемства «Лакафарба». Байсол обвестил экстренный сбор для вызволенных сегодня политвязня. 4 политвязня вывезли Беларусь, с Белоруссии без паспортов.
2: У студы новиновали Ваёвская.
3: Вызволение 25 человек анонсовал сегодня спецпредставник президента Соединенных Штатов по Беларуси Джон Коул, поведомляя неофициальный телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко. Соединенные Штаты у свою чергу снимут санкции с двух белорусских компаний «Лакафарба» и «Белалес Паперапрам». Читаем у поведомлении. По уде данных позерку, говорка про 25 политвязнев, яких после вызволения примусово вывезут за межи Беларуси. Баки протягнут работу по вырашению питания, у якія застаются, заявил спецпредставник. Кол находился у Минску с визитом с 15 вересня. Подчас встречи с ним Лукашенко черговым разом заявил, что никаких политвязнев у Беларуси нема, потому что нема такого артикула у нашем законодавстве. А последний раз спецпредставник президента Соединенных Штатов был у белорусской столицы у Саковику. Выником тогда стало вызволение 250 политвязнев, из которых 15 было выслано за межу, а остальным дозволили застаться в Украине. Узамен Соединенные Штаты отменили некоторые санкции в дочинении до Минска, у тым ліку по калійных угнаениях. Сегодня после встречи Лукашенко с американской делегацией 25 политвязнев вызволили и вывезли в Литву. Чи варто чакать новых вызволенняв и что он думает про... Расповедая политики, был и политвязень Павел Севернец.
4: Лукашенко повышает ставки и потребует от американцев все больше и больше. Он разумеет, что для Трампа и его республиканской партии на промежковых выборах у Конгресс потребная история поспеху, история вызволения, масштабная история, и вот там худшее за все поставлены додатковые умовы. С иншого боку, 25 человек, яких вызволили, это люди ведомые.
3: Байсол обвестил сбору по мере 25 тысяч евро по 1000 на одного вызволенного, и за несколько годин этот сбор уже амаль собраны. 4 политвязнев с сегодняшней группы вывезли из Беларуси без паспортов. Про это поведомил дарадца Тихановской Денис Кучинский. Зараз на белорусско-литовской меже проходит оформление документов. Тому это займет троху дальнейший час. Так само там находится наш координатор, який расповеде нашим героям и героиням про наступные кроки после оформления документов. Передаст ежу, а так само будет махчимость связаться с родными и близкими. Мне рассказал он. Режим Лукашенко вызволил из-за крата 25 политвязнев. После перемога у спецпосланником президента Соединенных Штатов по Беларуси Джоном Коулом. А у Варшаве презентовали польский переклад книги Альгерда Бахаревича «Собаки Европы». Твор сполучає у себе як фантастику, так і реалістичний роман. Так само у ім використовується штучна мова бальбута, форма паперової свободи. Як розповів видавець Андрій Янушкевич, роман і тепер залишається запотребованим серед читачів.
5: Популярність цієї книги, вона засвідчена і не ставиться під сумнення. Наприклад, наше видавництво не робить ніяких великих висілків, каб ее раскручивать, доводить до новых читачов, а она постоянно застается у топах продажу. И это свечит перед усим про то, что читачи вельми становятся оценили твор.
3: Подея отбылася на пляцовце «Бурление света». У Иганте так сама приняли удел авторка польского перекладу Янна Бернатович и модераторка сустречи Агнешка Лихнерович. Больше новина на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск «Прес-годину».

Доброго дня вам желаю. На хвале Белорусского радио «Рация Мадалей» с вами разом. Гра 16-й день вирусня середа сегодня. Докладно про 5 хвилин. Новину в нашем эфире. Репортеры без межу. Витаются за линии белорусских журналистов. Про это напереди подробезней. Сирот политвязню вызволенных у Беларуси. Знаходятся меж иншим осужденные ранее журналисты. Мы про это напереди акцентуем увагу на гритыме обовязково. У новинок на нашей хвале докладываюсь уже про 5 хвилин.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Это не спынение репрессий Леонид Судоленко и Леонид Судоленко про вызволение 25 политвязнев и допомогу им. Джон Кула.

0: 18.10 зараз доклады часу Беларуси, 17.10 годинники показываются у Польши. На первый раз поведем. Днями письменник завершил працу на другим томом этой, можно сказать, энциклопедичной книги. Да так само разом прогадаем, как все лето выдавестве коммуникат вышло шестое допрацованное и поширенное выдание славутой книги Владимира Орлова «Имена свободы». Сегодня Владимир Орлов, гость белорусского радио рация, с ним и про книгу, и про смерть выдатных белорусов, которые отбылись этим летом. Поразмовлял на ГРТМе Василь Кроква.
1: Гость рации.
2: Апошние месяцы, можно сказать, были досить трагичные. Тут можно сказать смерти як письменников Светланы Курс, як и политиков Александр Милинкевич, так и наших огольных сябров. Это Геннад Шепелев. Апошним часом вы працуете над другим томом книги «Имены свободы». Я веду, что книга значно поширилась. Это совсем новая книга. И типа трапили эти вот постати в книгу.
3: Так, это совсем новая книга. У ее будет каля 450 героинь и героев. А починаючи с часов Костюшки и до наших дён. Ну и книга будет иметь такую самую структуру, как и первая частка. Будет иметь три такие разделы. До Беларуси, эпиграф до этого раздела гучит так, межайчины позначим кривёю, потому что в этом разделе шмат сторонок присвечено удельникам повстанню, вызвольных тем, кто не скорился с поделами Речи Посполитой, с оккупацией. Айчины, натурально, что это и поплечники Костюшки, и герои 1831 года, и несколько десятков героев, имена этих, связанные с подеями 1863 года. Ну, тут я первым чином сгадываю Виктора Калиновского, брата Костуся, який велизарный уплыв на его мел. Владислава Малаховского, повстанского начальника Вильни, який потом уже на эмиграции под псевдонимом Леон Варнеки вынайшов фотокамеру. Ну и спизгаты вельми долгие, все там дорогие для меня имены. Другий раздел книги «Хронологичные межи первого» – это от 1772 года и до 25 соковика 1918, когда наши предки снова стали народом державным, теперь уже под своей соправдной назвою. И другий раздел называется «Деля Беларуси», эпиграф для его гучить «Зорку воли у сутоння брали яны», там и слуцкие повстанцы, сярод их шмат нараджэнцаў, вот, и падляшскіх земляў, сярод их дзеячы БНР, вядома, Іван Красковский, скажем, родом с Дубичаў церковных. А, ну и потом тыя, кто поверил в тое, что у БССР можно збудаваць сапраўдны беларускі дом и стався ахвярамі сталінскага террору. Вот, ну и там, конечно, новые мои герои, ну, ты, кого не было в первый час, из ночи расстрелянных поэтов, Юлий Таубин, скажем, Михаил Чарот, его не было в первый час.
2: Ну и так, я разумею, что подчас этой працы весь час, ну, как бы, з'являлися новые темы, как бы, коли так можно сказать.
3: Ну так, как бы вот эти розшуки архивные, а теперь шмат архивных материалов можно знайти и в сетеве, и публикации в сетеве, они как бы приводили до новых героев, бо вывучаючи материалы про одного, як бы з'являлася ниточка, якая тягнула до інших. Ну, вот, наприклад, мало хто ведає, я думаю, навіть тут, на родимі Івана Красковського, що його дочка Людмила стала славутой археологиней словацькой, і її лічуть заснувальницей словацької національної археології. На некілька десятигоддів була директоркою Словацького національного музея. і нас долило витягнути свого батька, який пройшов висилку, всі ці катування, і нас долило його витягнути все-таки у гетую Чехословаччину, вже післявоєнною, і там він урешті знайшов спочин на могилках братиславських славичів далі, де потім і нас їм, можна сказати, уз'єдналося, проживши амаль ціле стагоддя. Ну і покільки я кажу про структуру книги, то третя частка – це у Білорусі. Вот. Ну, натурально, що це починається з 25 жнівня 91-го года, розділ і до наших дзён. Ну і ми прочитаємо, скажімо, в цьому розділі про тих, хто відновляв незалежність Білорусі, хто імкнувся наповнити таким національним демократичним змістом гэтую незалежність, якая вельми хутка перетворилася у зусім не тую, про якую ми марили, якая нам снілася. І коли говорить про героїв наших сучасників, то я просто, ну, з горечу в серце б сказав про те, що коли книга вже була готова по сутності до здачі у друкарню, коли вже був зроблений макет цієї книги, почалося от це страшне чорне жніво, яке смерть здійснила у це літо. Один за одним помирали вельми дорогі, вельми важні для білоруської супольності незалежні люди. Це мой старейший сябр і сусід. Некілька років ми жили терастенку з ним. Це Петр Садовський, депутат незалежності, перший амбасадор у Німеччині, який вельми шмат зробив для ствердження от гэтай замежнай політики у тие першыя незалежніцькі гады, а для замежнай політики от молодой Республіки Беларусь. А потом гэтай, на жаль, спіс протягнувся і покинув гэтай свет Юрій Хальчевацький, з яким я мав щастя зробити один з його нашматліких фільмів, оминайте, фільм «День волі». І потім гэтый чорний спіс поповнила незабывная Світлана Курс. І на якби в «Зеніті слави» сошла її оповість «Постой, ідеш, Вовча». На момент її сходу була перекладена вже на 10 мовів. І практично на всіх вийшла. І некілька книг ще вийдуть перекладних після її такого раннього сходу. І за тиждень до її смерті відбулася презентація в Лондоні. Переклади зроблені Джимом і Елі Дингли на ангельську мову. Ах, ну і серед тих, хто от покинув так само нас в це літо чи на початку от в осені.
2: Я хочу тут просто ще запитатися, ось гэты сыходы життя, от що ви перелічили, ці паспілі ви написати про гэта, ці потрапити яны у книгу эту новую?
3: Так, так, ви мене опередили крыху. Я хотів сказати, що, ну, на великое горе они покинули этот свет. Но ли, на счастье для моей книги, потому что эта книга свой особливый помник, я поспел про их усих написать. Я прочь тех, кого я назвал, я написал вот сирот этих опошних героев. Это вельми талиновитый актор, молодый Иван Кушнірук, актор Купаловец, який, ну, звел подрахунки с життем 34 годы. И он был такой зоркой у трупе купаловцев. Миколай Пенигиному доверил роль Василя у «Двух душах» поводле Горецка, в одну из двух головных ролей. Он...
2: За той спектакль, до якого Охроменко разом с Климковичем написали сценичный текст поводле «Двух душах» Максима Горецкого.
3: Ну, Владислав Охроменко, до речи, герой первой части «Мёнов свободы». Вот мы тут его все это сгадывали не так давно, но на вечерине его памяти. И потом еще, ну, и сдавалось все уже, готовый макет, уже вычитано все, отредаговано. И тут приходит поведомление про смерть Майи Тодоровны Клясторной. Так само, ну, немогчимо было не написать, при я радый, что выдавец это зрозумел. Выдавец это, ну, фонд «Коммуникатор» Ярослав Ванюк. А потом так само, на мою думку, завчасно Сысов и Александр Меленкевич, человек не просто с европейским тваром, а с европейской душой, який знов и знов якби формулював для белорусов европейскую будучиню. Так что, ну вот, и он, завершая мою книгу, теперь уже там поставлена кропка, книга уже у друкара.
2: Таким чином Гена Чепеля уже не потрапить в книгу.
3: Вельми шкода, что литерально вот не хапило в этих... Ах, ну, это такие слова, может, не совсем доречно гучать. Ну, да, соправды, Геннад Шепелев, конечно, был бы сирот моих героев. Я хотел бы про его боль сказать, потому что вот как раз вот те хвилины, когда мы записываем эту передачу, у Ворши отбывается развитание с Геннадием, сегодня его хавают. И, ведаете, я сдавен, маю такую заведенку. Вот гляжу на мапу Беларуси и шукаю там некую кропку, и коли позер спыняется, с памяти одразу выплывают имены и обличчи людей, якія для мяне вот неадрывныя ад гэтага геаграфічнага пункта. Калі это Зельва, то это Лариса Генеюс. Калі это мястэчка Бобр, то это Алесь Пускін. А калі Орша, то там выплываюць адразу тры імя: Константин Островский, Владимир Короткевич и Геннад Шепелев. И в этом шерогу его имя зусім не выглядая недоречным, бо он вельми шановал Короткевича и чудовные экскурсии проводил по короткевичевских местинах. Принамсі, значно лепшая, чем теперешняя директорка этого музея, якая калісьці мне казала, что Короткевич сябраваў с Яном Чачотом, там, ну, іншую лухту, и калі добилися ТБМ-овцы аршанские дозволу на сустречу со мной, и она про них передала, что она дай Орлову 20 хвилин на выступ, и Гена ей это поставил на место, как кажется. Але головная заслуга Геннадия Шепелева — это то, что он был добрым духом аршанского поля. Он ладил там десятки святкований. Як только эта дата, день белорусской войсковой славы, день разгрома утрея большей этой орды московской подорши, як только она вернулась в нашу историчную память. И навыт у те часы, коли было вельми небеспечно святковать это, ну, Геннадь, вот, скажем, одной чеперовозе у меня на човне, и одного барда так само на човне. Мы выступили, на човне он перевез нас назад, и про 10 хвилин приехала милиция уже. И, ведаете, есть такая символика, ну, некая, может быть, змрачноватая, але разом с тем, что-то есть у ее и, может быть, и боская. Сталося так, что 8 вересня, у день аршанской перемоги, у ранний Геннадь повиншовал меня с этим днем с аршанского поля, и я ему отправил на взаем віншування. Гэта былі фотафрагменты вядомай карціны «Бітва пад Оршай», якая ў Варшаве, ў Нацыянальным музеі. Ён ужо не паспеў адказаць мне, не паспеў іх нават паглядзець. Здарылася гэта несчасце, ён ужо быў у коме 2 дні, пакутліва з гэтым светам развітваўся. Ну і я думаю, яго душа будзе лунаць над Крапівінскім полем, а у нашай памяці ён застанецца назаўсёды.
1: Гость рации.
0: И только до того, что с письменником Владимиром Орловым про книгу «Имена свободы» размовлял Василь Кроква.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Олександр, ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Зараз звертаємося до головної теми цього дня, як підсумування нашого ефіру. Я нагадаю, що сьогодні на волю вийшли 25 білоруських політв'язнів. Спеціальний посланник президента США для Білорусі Джон Ку заявив сьогодні на другий день візиту у Мінськ про звільнення 25 чоловік з білоруських тюрм у обмін на скасування американських санкцій з двох білоруських підприємств. Я нагадаю, що вчора были такие духи перемовы Александра Лукашенко и Джона Кула. Так хронологично все это пригадываем. Ну, вот, например, зараз размова, оговорка идет про американские санкции, якія мають скасовать на эту тему, між іншим, у своих социальных сетках, у YouTube-канале, да так само у Telegram-канале выказался белорусский политик, керовник Народного антикризисного управления и наместник старшини объединенного переходного кабинета Павел Латушко. Ён задае пэўнае пытанне, ды між іншым аналізуе сітуацыю.
2: И что нам стоит ждать? И вообще, о чем идет речь? Ведь фактически мы с вами в прямом эфире, в живом эфире наблюдаем, как живых людей в качестве товара Лукашенко продает. Ведь он даже называет сумму, определенную сумму вслух, 44 миллиона долларов США. Подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Пожалуйста, поставьте лайки. Я думаю, что это видео очень важно. И очень важно, чтобы как можно больше белорусов посмотрели его. И поддерживайте, пожалуйста, работу наших юристов. Мы не останавливаемся. Поверьте мне, правовая работа продолжается. Может быть, она не так слышна. Мы, может быть, реже об этом сейчас говорим. Но есть та информация, о которой лучше сегодня пока не говорить. Но мы об этом обязательно расскажем. Расскажем завтра. Итак, сегодня Джон Коул опять у Лукашенко в его дворце, построенном за народные деньги, где, как мы знаем с вами, он один, и там один помощник, иногда бывает еще Эйсмонт, пресс-секретарь. Ну вот такой объект за 100 миллионов долларов построил. Ну хорошо, принимает представителя президента США. И что он заявляет?
3: Наши беглые разгоняют тему на Западе, и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем.
2: Он заявляет о том, что беглые, ну, то бишь демократические силы Беларуси, обманывают. Они врут, говоря о том, что когда происходит освобождение очередной группы политических заключенных, одновременно в два раза больше Лукашенко сажает новых политических заключенных. Ну, первое. Ложь. Во-первых, мы никогда не говорили, что в два раза больше. Лукашенко приукрашивает. Вторая ложь. Действительно, Лукашенко врет. Если мы посмотрим, что последняя большая группа политических заключенных была освобождена 19 марта, тогда, я напомню, на свободу вышло 250 человек, то с этого момента, как сообщил правозащитный центр «Весна», статус политического заключенного в Беларуси получило 224 человека. То бишь, еще раз, 250 освободили, и 224 вот до сегодняшнего дня приезда Джона Коула в Минск было признано новыми политическими заключенными. Как иначе это можно назвать, ежели не конвейер? Если согласны, поставьте, пожалуйста, лайки. Так что Лукашенко, прямо глядя в глаза представителю президента США, врет. Он в очередной раз обманывает. Поэтому не один раз, встречаясь с американскими дипломатами, мы говорили, очень важно остановить репрессии. Ведь остановка репрессий и последующее или одновременное освобождение политических заключенных означает, что действительно число политических заключенных будет сокращаться. Пока этого не происходит, и это Лукашенко слышит, он знает, и поэтому так нервно он реагирует. Вообще, сколько сейчас в Беларуси политических заключенных? «Весна», правозащитный центр, говорит о том, что у нас 912 человек. Вот буквально вчера новыми политическими заключенными было признано 16 человек. Диссиденты БАЙ говорят о том, что в Беларуси 958 политических заключенных. Я общался с многими освобожденными политическими заключенными, и они мне говорят о том, что в тюрьмах находятся также те, кто де-факто является политическими заключенными, но де-юра не имеет такого статуса. И здесь есть разные причины. Иногда родственники не хотят инициировать этот процесс, потому что статус политического заключенного в тюрьме – это значит первая линия, когда над тобой будут издеваться, когда тебя будут сажать в ШИЗО. Что обсуждает Коул с Лукашенко? Давайте ответим на этот вопрос. Они обсуждают гуманитарный трек. И это важно. Я говорю, освобождение людей. Я думаю, мы все с вами согласны. Это приоритет. Очень важно, чтобы в этом списке освобожденных были женщины. Ну, Лукашенко же объявил год белорусской женщины, да? Ну, вот интересно, в год женщины он может освободить всех женщин, политических заключенных? Очень важно, чтобы были освобождены приоритетно лица из гуманитарного списка, которым угрожает их жизни, есть угроза, их здоровью, есть угроза, и находятся в очень плохом состоянии. Даже сегодня мы с одним бывшим политическим заключенным обсуждали конкретный кейс конкретного человека. Да, поэтому эта тема гуманитарный трек. Второе. Что обсуждается, это экономика. Потому что фактически, как я сказал, в прямом эфире мы видим, как Лукашенко торгует людьми за деньги. Но не только про 44 миллиона долларов, которые застряли в американском банке Citibank, говорит Лукашенко. Конечно, он хочет большего. Это очень алчный человек. И жизни людей для него ничего не значит. Он говорит о поставках калийных удобрений в Соединенные Штаты Америки. Да, здесь есть интересы у Соединенных Штатов Америки. Давайте будем откровенны. Ведь 80% всего импорта в Соединенные Штаты Америки калия осуществляет Канада. А как мы знаем, Соединенные Штаты Америки фактически находятся в состоянии торговой войны с Канадой. Поэтому США заинтересованы в диверсификации поставок калийных удобрений. И мы можем предположить, что из порта Усть-Луга, это Ленинградская область Российской Федерации, отправилось судно с калийными удобрениями. О чем сам Лукашенко, в принципе, на днях и сказал. Кстати, тогда появилась информация, что они открыли прямую там железнодорожную ветку прямо направление в этот порт. Что еще хочет Лукашенко? Я убежден, что он хочет отмену санкций на белорусский металлургический завод. Дочка БМЗ уже не под санкциями американскими. Он хотел бы снять санкции с Гродно Азот. Я думаю, это также бы его интересовало. С белорусских банков, потому что они получили лицензии. Не все, которые находятся под санкциями. Но лицензии это не означает исключение санкционного списка. Это такая поэтапное снятие санкций. Поэтому Лукашенко, конечно, хочет, чтобы были сняты санкции, потому что это упростит финансовые операции, не попадают под вторичные санкции, другие банки смогут мировые с ними работать, поэтому для него это приоритетно. Думаю, речь может идти о Белнефтехиме. Все-таки Белнефтехим объединяет все нефтеперерабатывающие предприятия, химической промышленности предприятия. Ну, его могут интересовать и Беллесбумпром. Вряд ли его интересует снятие американских санкций там с КГБ, хотя, не знаю, там присутствовал же кто у нас. На этой встрече присутствовал Турчин, премьер-министр Лукашенко, Тертель, председатель КГБ. Я думаю, что он может интересоваться снятием санкций с КГБ из группы «Альфа». Присутствовал также Рыбаков. Кстати, почему Рыбаков присутствует? И кто такой Валентин Рыбаков? Валентин Рыбаков – это постоянный представитель Беларуси при ООН, и именно он отвечает за белорусско-американские переговоры. Нет посла Лукашенко в Вашингтоне, поэтому, несмотря на то, что ООН не занимается двусторонними отношениями, тем более постоянный представитель Беларуси никогда не занимался двусторонними отношениями с США, Лукашенко поручил ему этим заняться. Опять же, он муж Петкевич, вице-премьер Петкевич на сегодняшний день, до этого была замглавы администрации. Ну и Рыбаков был помощником Лукашенко по внешней политике и занимал должность заместителя министра иностранных дел. А еще раньше он когда-то, когда мы еще, я был достаточно молодой, работали вместе в МИДе, он был заместителем посла Беларуси в Соединенных Штатах Америки. Поэтому экспертиза у него есть, и поэтому Лукашенко ему доверяет. Кстати, обратите внимание, что именно Рыбаков переводит эту беседу. То есть нет переводчика. Лукашенко боится допустить кого-то лишнего на эту встречу. Поэтому он жестко ограничивает количество участников. И вот интересная новость. А что же делает в этот момент министр иностранных дел режима Лукашенко Максим Рыженков? Вот я показываю эту информацию. Спасибо «Реформ». Это они опубликовали. Максим Рыженков встретился с замминистра иностранных дел Зимбабве Шейлой Чикомо. В прошлые разы мы Рыженкова тоже не видели на переговорах с американцами. Можете себе представить, вот я кадровый дипломат, всю жизнь проработал в системе Министерства иностранных дел, по словам, просто дипломатом, был членом правительства. Я себе не представляю, что одни из самых важнейших переговоров, которые сейчас ведет режим Лукашенко, это переговоры США, а на них не присутствует министр иностранных дел. Недоверие Рыженкову. Как вы считаете? Прокомментируйте. Я думаю, что это как раз-таки один из знаков недоверия. Он не допускает Рыженкова к переговорам с американской стороны. Как-то ранее, когда Коул приезжал в Беларусь, Рыженков был в Нигерии. Нигерия, приоритет. Сейчас Рыженков находится в Минске и встречается с замминистра иностранных дел.
1: І на такі ось аспекти звертає увагу білоруські політики, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Економіка, політика, що залишається за перемовами Кула, ди так само Олександра Лукашенко. 10 хвилин зараз залишається до нової години, до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Далі так само нагадуємо у нашому ефірі коментарі.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Сьогодні виніку двохдзённых перамов у Мінску делегацыі Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта США Дональда Трампа па Беларусі, на волю выйшлі 25 палітвязняў. Все яны былі вывезены ў Літву, дзе іх сустрэлі сябры, калегі, журналісты. Злучаныя Штаты, у сваю чаргу, здымуць санкцыі з дзвюх беларускіх кампаній – «Лака Фарба» і «Белес Бумпрам». Калі все пытанні будуць вырашаныя і ўзгодненыя абодвума бакамі, адбудуцца дадатковыя вызваленні асобаў і дадатковае зняцце санкцый з беларускіх кампаній, заявіў Джон Коул. Ужо Вільні Коул паведаміў агенцтву Рэйтэрс, што разлічвае зноў наведаць Беларусь прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. «Гэта мая надзея. Я ўпэўнены, што мы зможам вызваліць нашмат больш людзей», сказал Коул про свою наступную запланованную поездку в Минск. При всей радости от вызвалення 25 человек, это не зусім тое, что чекала белорусская громадскость. Врэшце, сам Джон Коул заявлял у жнівні, что разлічвае вызвалить в середине вересня еще 200-300 белорусских политвязнев. Аднак Лукашенко явно уперся і даў зразумець, што за проста так адпускаць свой галоўны актыў закладнікаў не збіраецца і хоча большага. Лукашенко адразу пачаў перамовы даволі агрэсіўна, заявляючы, нібы ў Беларусі няма палітвязняў і хай ніхто не сцвярджае, што ў краіне ёсць рэпрэсіі. Казаў гэта публічна, перад тэлекамерамі, добра разумеючы, што ягоныя словы будуць шырока распаўсюджаныя. Такая риторика для Лукашенко, вядома, не новая. Ён неодноразово повторял гэта в своих выступах, однак различных найперш на внутреннюю пропагандистскую аудиторию. Але не было такого, каб раней падчас перамоваў з американской делегацией ён настолько резко и категорично выказывался на гэты конт у самым початку размовы, еще перед тем, каб дать слово американцам. Наадварот, раней падчас контакту з прадстаўнікамі США Лукашенко был больш асцярожны, нават спрабаваў пэўным чынам ім падыгрываць, нават трошкі ліслівіць. Цяпер жа ад самога пачатку вырашыў задаць іншы тон, даволі крытычны і не асабліва дружалюбны. До того ж, Лукашенко еще в пятницу подстелил себе соломку, заявляючи, что не треба чекать великой угоды, можем зробить и маленькие. Напевно, уже разумеючи и рыхтуючи інших, что ніякой великой угоды не будет и что перемовы скончатся довольно стиплым выником. Больш за тое выглядае, што Лукашэнка хацеў зрабіць пэўны шчаўчок па носе амерыканцам. Магчыма, яму не спадабаліся апошнія інтэрв'ю Коула, магчыма, сустрэча амерыканскага прадстаўніка з Алесем Беляцкім і тэлефонныя размовы са Светланай Ціхановскай. І вось беларускі дыктатар вырашыў паказаць, што ён таксама мае свае аргументы і свае карты ў рукаве. Выглядае, што зараз беларуска-амерыканскі трэк апынуўся на пэўным раздарожжы.
0: Політика з Віталем Циганковим.
1: Ну, у Вільні сьогодні зустріли 25 політичних зняволених, яких випустив на волю Лукашенко після перемови з Джоном Коулом, яких вивезли за м'яжу. Серед їх удільники гурта «Торбент», медіа-менеджер Андрій Олександров, його жінка Ірина Злобіна, директорка порталу «Тутбай» Людмила Чекіна, де інше. Зустріч політв'язнів приїхали десятки людей, у тим ліку були політв'язні, правооборонці, журналісти, політики. Серед їх була Світлана Тихановська, яка зауважила, що для режиму Лукашенка Лукашенки, політв'язні з'являються товаром, і улади у Мінську хочуть викандлювати якмога більше заступок з американського боку.
5: Звісно, ми раді, що 25 чоловік зараз на волі, вже ми їх усі чекаємо. Це ж не кінець перемовного процесу, він буде протягуватися, і ми з нашого боку, і з політичної структури, і журналісти, правоохоронці роблять все можливе, щоб процес продовжувався, щоб увага до цього питання не зникала ні з боку Сполучених Штатів Америки, ні з боку Євразв'язу, наших країн-союзників, тому ще шмат праці наперед. Ми розуміємо, що навіть люди після визволення проходять в пространство національної репресії, це додатковий тяжар на самих визволених, так само на Литву, яку ми дуже вдячні за те, що вона допомагає людям з документами. Але ж, ну, ось так, такі режими методи. Тут вже ми впливати на той бок, закликом, на жаль, не можемо, але те, що все більше і більше людям ці паспорти дають з собою, то ми так само маємо некий прогрес.
6: Маленька обвестка, про 5 хвилин вже приїжджають наші політзневольні. Не усі з їх готові будуть йти до метро. Сам речі, більшість хотіла б приватного часу. Тому давайте, коли ласка, поставимося за це з повагою. І вони приїдуть ось сюди, всі пройдуть. І ті, хто захоче залишатися порозмовляти з медами, будуть такі герої-героїні, вони застануться. Тому, коли ласка, давайте з повагою до цього поставимося.
7: Всім привітання!
8: Поглядите, як перенес. Троху похудел. Покинул родиме 30 кг ваги. Ну, все нормально. Настрой добрый. Вельми рады, что гэты амаль 6 годов скончились. И вельми спадзяюся, что гэты процессы будут протягиваться, бо у турмах Беларуси дагэтуль застаются политичные изняволенні, які вельми чакаюць протягу гэтага процесса. Тому будем чакаць усіх.
9: Где твоя жонка?
8: Жонка моя...
9: Ты давно я не бачив до сегодняшнего дня.
8: Да, мы не бачились 4 годы. Якраз 1 вересня у нас 4-я годовина шлюбу, яким мы побрались у СИЗА. Тому у нас сегодня так, великий день.
9: Андрей Александров и Ирина Злобина. Так. Політв'язні, які не бачилися 4 роки, але побралися 4 роки назад шлюбом у тюрмі менавіта.
10: Дмитро Радашкевич, слава Богу, що люди виходять, дякую, що є в цьому світі сили такі, які можуть з білоруського полону виривати наших сябров, братів, патріотів Білорусі. Моє таке переживання було основне, зв'язане з тим, що мені треба була сім'я, мені треба була і та воля без сім'ї. Я думаю, багато люди те ж саме відчувають. Ті люди, які розділені цією депортацією зі своїми родными.
11: Вы с ними поразмовляли, что они вам сказали, про что казали?
10: Ну, радостные, чекают семьи, бо многие люди этой депортации разлучены со своими семьями. Это такой первый боль человека, якого вызволяют с тюрмы, а вызволяют неведомо для чего, бо семьи нема. Я эту боль так само пришел, тому могу разуметь, что человек переживает.
12: Олег Агеев, наместник старшини БАШ, юрист. Ну, ведомо, что сярод их 7 журналистов есть, и это, конечно, это добро. Дрэнна, што яны ўвогуле там апынуліся за сваю журналісцкую дзейнасць, але застаюцца ўсё роўна нашы калегі за кратамі, і мы будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ўжо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся. І не спыняецца, і да гэтага часу мы па дадзеных па прызнанні палітзняволеных, па рэпрэсіям сярод журналістаў мы бачым, што рэпрэсіі адбываюцца з не меншай інтэнсіўнасцю.
1: Усіх былых палітзняволеных, якіх прывезлі ў Літву, размесілі ў шэлтары, дзе яны сустрэнуцца з рознымі роднымі ды сябрамі, ды адпачнуць пасля доўгай ды складанай дарогі на волю. Кола таксама прагучалі такія заявы, значыў, што перамовы працягнуцца, і калі ўсе пытанні будуць вырашаныя, будзе дадатковае вызваленне ды дадатковае зняцце санкцыяў. У сацыяльных сетках ён напісаў: 25 вязняў сёння на волі. Мы працягваем паляпшаць адносіны паміж США і Беларусью.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Святлана Тихановская сустракала вызволенных сегодня политвязнях у Вильни. Чакали выход на волю большей колькости политвязнях. Каже, были политзняволены Улад Лапкович. Городские улады Гародни першими в Украине отмовились от прокату самокатов.
2: Студы наведовали Ваёвская.
3: У Вильні сёння сустрэлі 25 палідняволеных, якіх выпусціў на волі Лукашэнка пасля перамоваў з Джонам Коулам. Сярод іх удзельнікі гурта «Турбэнд», медіа-менеджер Андрэй Александраў, яго жонка Ірына Злобіна, дырэктарка партала «Тутбайл».

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Головне новина дня. На волі чергова група політв'язнів. Гэта вынік перамоваў паміж США і режимом Александра Лукашэнкі.
2: Мы ўжо ведаем, што з Беларусі ў Літву дэпартавалі 25 чалавек. Байсол абвясціў экстрэны збор для іх, мэта збору 25 тысяч еўра, то бок каб кожны з вызваленых мог атрымаць прынамсі па 1000 еўра дапамогі.
1: Вызваленне 25 чалавек – гэта добрая навіна, але на волі чакалі значна больш людзей. Чаму не дачакаліся?
2: На гэтае пытанне адказвае Анастасія Касцюгова. Яна сёння сустракала ў Вільні вызваленых сябраў.
3: Есть, я думаю, что от чего стоит избавляться, это от завышенных ожиданий, в принципе, от американцев. Я думаю, что есть такая особенность у нас в целом, что, ну, это же американцы, они же сильные, им же ничего это не стоит. Они же могут, они же гораздо сильнее, ресурснее и мощнее, чем Лукашенко, поэтому... Ну, как бы они в одиночку могут и освободить всех людей, и остановить все репрессии в стране, и улучшить ситуацию с правами человека. Я бы на это не рассчитывала. Я думаю, что это процесс, который не может в одиночку сделать одна администрация США. Второе, что нужно понимать, что это было лето, в которое была полностью ротирована вся команда в Госдепе, которая занималась этим вопросом. То есть Крис Смит ушел и ротировался просто в другое место. И, соответственно, вся команда вокруг него тоже. Это значит, что летом, в общем, особой погруженности в этот вопрос не было. Ну, плюс, в принципе, лето — это такой сезон, когда, в общем, активных действий, таких же активных действий, как были в течение года, просто... не было. Только сейчас появляется новая команда. Вот мы увидели одного из представителей вчера, который уже хорошо знаком с белорусским контекстом. К тому же, это хорошая новость, что это он. Вот, но темп будет набираться дальше только вот сейчас, с началом нового политического сезона. И, в общем, озвученные ожидания с белорусской стороны были еще на самой встрече. Если обратить внимание, как снимаются эти санкции США все это время в этом треке, снимают как бы одни санкции два раза в каком-то смысле. То есть они снимаются один раз, снимаются не до конца, и потом снимаются второй раз и снимаются уже окончательно. В этот раз, я думаю, что были такие же ожидания. Думаю, что в Минске уже привыкли к этому темпу и думали, что так и будет в этот раз. И, судя по всему, этого не произошло по каким-то причинам. То есть Лукашенко, который озвучил о застрявших в банке деньгах, в Ситибанке, я думаю, что он имел в виду именно это. Ну, то есть санкции с банков были сняты в прошлый раз, а в этот раз не закончен был этот процесс. Но я так понимаю, что договоренность о том, что в ближайшее время дальнейшие договоренности будут достигнуты, часть людей, которые были вывезены, вот сейчас вот вывозятся в Литву, мы их сейчас увидим и встретим. Я думаю, что какие-то последующие освобождения уже не обязательно связаны с вывозом людей из Беларуси, что это может произойти так, что продолжение этого разговора может случиться не обязательно уже там с какими-то постоянными приездами. Это мое личное предположение, что он может как и приехать в следующий раунд для продолжения конкретно вот этого раунда, либо может уже не приезжать, а сделать это удаленно, какие-то оставшиеся договоренности реализовать, и люди могут быть освобождены тоже без обязательного какого-то приезда.
1: А что Лукашенко отримал за вызволение людей?
2: США сдымают санкции с лицкой лакофарбы и державного концерна Беллеспаперпрам. Сдается, Лукашенко этого мало, иначе бы мы бачили на воле значно большую группу вызволенных.
1: Про какие санкции у Лукашенко не отрымалось домовиться с американцами?
2: У эфира Еврорадио на гэтую тему разважает публичный представник организации Белпол Владимир Жигар.
4: На самом деле все упирается в такую ситуацию, которую, ну, в общем, и сам режим все и подвел. Для него очень важны именно санкции Европейского Союза. То есть это Лукашенко изначально пытался через Штаты повлиять на Европейский Союз, попытаться каким-то образом создать условия, при котором Литва бы позволила бы транспортировать калий через свою территорию. Насколько нам известно, также поднимались вопросы по снятию санкций с предприятий, которые непосредственно участвуют в выполнении государственного оборонного заказа, то есть именно большого количества предприятий. Но тоже в условиях, когда идет война, эти предприятия поставляют комплектующие, боеприпасы агрессору, никто санкции эти снимать не будет. То есть, получается, у нас Европу не прогибают санкции с этих предприятий, не снимают. Также был на повестке вопрос по белорусской нефтянке, но он тоже, в общем-то, он давно уже находится на повестке, но всем очевидно, что, в общем-то, белорусская нефтянка работает на российском сырье, поэтому тоже здесь договориться, мягко говоря, не получилось. На повестке были банки, но, видимо, здесь тоже не смогли договориться. Ну и также открытие посольства в США, в Минске, посольство США, и визит Лукашенко Трампу. Ну, видимо, по этим позициям не договорились. Но основные, конечно же, основные требования режима — это чтобы Вашингтонский обком поспособствовал снятию санкций Европейского Союза.
1: А теперь давайте послушаем, как сегодняшнее вызволение комментует Улазь Лапкович, былый политвязень и правооборонца «Весны».
5: Зрозуміло, що ми чекали значно більшу лічбу. Про гетую більшу лічбу казав господар Кол, коли казав, що його задача довести визволення до тисячі чоловік. Я думаю, це моє міркування, що перемови були вельми тяжкі і вони скончилися нічим. Тому що 25 чоловік – це доволі маленька лічба. Ми значно чекали більше людей і бачимо, що і влада, і режим рихтувався до значно більшого визволення, але була дана отмашка визволити тільки людей, які видворяють з країни. Тому що по нашій інформації, яка у нас була, визволення повинно було мінімум охопити 200 чоловік, з яких 20-25, яку лічбу ми сьогодні побачили, будуть депортовані, а остатні люди будуть визволятися внутрі Білорусі, залишатися у Білорусі. Ось ті люди зі списку, які повинні були бути визволені внутрі Білорусі, вони зараз і не вийшли на волю. Але, безумовно, я для мене особисто вельми радісно той, що господар Кол заявив, що процес буде протягуватися. Тому що я вельми боявся, що це ми маємо справу з хіба що з опошніми висілками з боку американской администрации, але вельми добра, что было сегодня публично заявлено, что этот процесс протягивается, потому что, безумовно, вызволение кожного и кожной это надзвичайно важно, бо мы не можем и не повинны гулять лёсами людей, и мы повинны змагаться за вызволение кожного, как они были на воле. Але у той же момент вельми важно, как умовами перемовы были не только вызволение политических вязнев, але и необходимые системные змены. У режиму повинно, умовами перемовы повинно быть отмова режима от заявления новых политических вязнев, а мы бачим, что лічба их растет.
2: Гэта быў праваабаронца Ўлазь Лапкович. Ён каментаваў галоўную навіну дня. На волі аказаліся 25 палітвязняў. Гэтай добрай навіной традыцыйна суправаджаецца візіт у Беларусь амерыканскай дэлегацыі.
1: Ну а кепская навіна. У беларускіх вязніцах дагэтуль знаходзяцца сотні палітвязняў. Прадстаўнік амерыканцаў Джон Коул абнадзеяў беларусаў такімі словамі: «Мы яшчэ не скончылі». І дадаў, што плануе вярнуцца ў нашу краіну праз месяц.
2: Ну і мы таксама яшчэ не скончылі, далей у праграме Еўразум.
1: Хто такі Крыстафер Паніка, які прыехаў да Лукашэнкі ў складзе амерыканскай дэлегацыі?
6: Ён бачыў літаральна модус аперандзі Лукашэнка, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзенні беларускай эканомікі.
2: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
7: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, гэта вельмі острый меч.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадио новини спорту. Юнацкія команди білоруських футбольних клубов зможуть удільничати у юнацькій лізі Росії. Відповідний дозвіл дав виконкам УЄФА. Белорусские юнаки смогут гулять супрать российских одногодков уже с наступного сезона. У российской UFL споборництвы проходят у трех узростовых категориях – до 15, 16 и 17 годов. Дейным чемпионом Беларуси сярод команд до 17 годов является Минская «Динамо». Вызволены Павел Белавус, основальник проектов по популяризации белорусской культуры. У 2016 году его проекты разом с Белорусской Федерацией Футбола распрацовали айдентику для сборной Беларуси по футболе после изъявления бренду «Белые крылы». У 2018-м «Символ Бай» выпустил атрибутику для заузяторов. Проекты Белавуса так само супрацовничали с белорусскими клубами. У 2017-м гульцы Минского «Динамо» в день вышиванки вышли на поле у майках от «Символ Бай». 16 вересня после перемовы у Джона Коула с представниками Александра Лукашенки у Литву были высланы 25 политвязнев, которые заставались в белорусских колониях и тюрьмах. У обмен США сняли санкции с двух державных предприемств. Формула-1 опубликовала календарный сезон 2027 года. Запланировано 24 гран-при у 22 краинах. Колькость спринтов у першиню повеличится с 6 до 10. Передсезонные тесты пройдут у Бахрейне с 24 до 27 лютого. Там же 12-14 соковика отбудется первый этап сезона. Завершится чемпионат 12 снежня гонкой у Абу-Даби. У календар вернется гран-при Португалии и гран-при Турции. При этом не будет гран-при Барселоны Каталонии и гран-при Нидерландов. Спринты упершиню примут Бахрейн, Австралия, Япония, Монако и Абу-Даби. Еще 5 пройдут у Канады, Великобритании, Италии, Бразилии и Катары. Реал может позмагаться с Барселоной за 15-годового нападника Манчестер Юнайтед Джозефа Габриэла, поведомляет Daily Mail. Футболист заявил английскому клубу про ожидание сысти. Одна из причин – недохоп гульнявого часу у основной команде подчас передсезонной подрыхтовки. Габриэл регулярно тренировался с основой, але покуль не дебютовал. Барселона сочит за нападником давно. У жнивне 2024 года подчас визиту на базу клуба Габриэла познакомили с Ламином Ямалем. У выпадку переходу Манчестер Юнайтед отримая каля 300 тысяч фунтов компенсации. Габриэл находится у системе клуба с 11 годов, а 6 кастрычника ему исполнится 16. На минулом тыдне нападник оформил хет-трик за команду Манчестер Юнайтед до 19 годов у юнацкой лизе УЕФА. У трех матчах сезона он забил 5 голов и зарабил 2 голевые передачи. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 16 верасня на волю выйшлі музыкі гурта «Торбэнд». У 22-м годзе Яўген Бурло, Дмітрый Галавач і Андрэй Ярэмчык атрымалі вялікія турэмныя тэрміны за песні, якія сталі надзвычай папулярныя падчас пратэстаў 20-го года. Кампазіцыі былі прызнаныя так званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Падчас зняволення у бубнача гурта Яўгена Бурло абвастрылася анкалагічнае захворванне, якое выявілася яшчэ да затрымання. Музыка моцна схуднеў і нават не мог самастойна перасоўвацца. Падчас вынясення прысуду Яўген не мог падняцца і быў на мыліцах. Апроч музыкаў «Торбэнд» вызвалены таксама музыка гурта «Стары Ольса», «Гусляр», «Алесь Шумаков» і стваральнік крамы «Сымбальбай» Павел Белавус. Усе гурты і выканаўцы, якія выступалі на разагрэве ў туры Эда Шырана, адмовіліся працягваць свой удзел праз выказванні музыкі Маклмора, які таксама ўдзельнічае ў гэтым туры. Сярод іх, напрыклад, Фінеас, брат Білі Айліш. Ён заявіў, што артыстаў нельга прымушаць маўчаць, калі яны выступаюць у абарону прыгнечаных. Пра сыход таксама абвясцілі Аарон Роу, Лукас Грэм і ірландскі фольк-гурт Беога. Шыран заявіў, што рашэнне выключыць Маклмора прымаў не ён, а арганізатары тура. Ён таксама заявіў, што не хоча ўцягвацца ў публічную дыскусію вакол газы. Паводле музыкі, кепска падводзіць фанатаў, гастрольную каманду і іншых калег, якія залежаць ад гэтай працы, але ён нічога не можа з гэтым зрабіць. Маклмор выступіў з прапалестінскімі заявамі на двух канцэртах у Нью-Джерсі на пачатку верасня. Ён заклікаў да свабоднай Палесціны і паказваў на экране кадры разбурэння ў газе. Яны круціліся падчас яго выступу. Дзеці прынца Гары і актрысы Меган Маркл памянялі школу праз некалькі дзён пасля пачатку навучальнага года. Прычына – інтэнсіўны дарожны рух на вуліцах Лондана. У жніўні герцог і герцагіня Сасэкскія, гэта цяперашнія іх афіцыйныя тытулы, паведамілі, што вяртаюцца ў Вялікабрытанію са Злучаных Штатаў, дзе жылі ў апошнія гады. Гэтае рашэнне было шмат у чым звязана з тым, што муж і жонка хацелі б даць сваім дзецям брытанскую адукацыю, так пісалі СМІ. Аднак школу, якую яны першапачаткова абралі для 7-гадовага прынца Арчы і 5-гадовай прынцэсы Лілібет, прыйшлося амаль адразу змяніць. Як стала вядома, прыватная ахова Гары і Меган была занепакоеная тым, што адлегласць і інтэнсіўны дарожны рух на першапачатковым маршруце паездкі ў школу не вельмі зручныя для бяспекі дзяцей. Маўляў, малых трэба вазіць на вучобу некалькімі аўто, а ў гадзіну пік рух карты Тэжу выглядае моцна запаволеным. Крыніца, блізкая да мужа і жонкі, паведаміла, што рашэнне ні ў якім разе не варта інтэрпрэтаваць як крытыку школы ці таго выключнага клопату, якім дзеці там былі акружаныя. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Саспенс захоўваецца, кажа палітолог і сябра сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі Алекс Юсупаў, каментуючы нядаўні трыумф правай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» на выбарах у федэральнай зямлі Саксонія-Анхальт.
2: Цяпер усё будзе залежаць ад таго, ці пагодзіцца хоць нехта з апанентаў АДГ, той самай правай партыі, супрацоўнічаць з гэтай неадназначнай палітычнай сілай, каб яны змаглі сфарміраваць урад.
0: Калі партыя не зможа гэтага зрабіць, то бок сфарміраваць урад, то, хутчэй за ўсё, спіша гэта на глыбіную дзяржаву, якая ставіць палкі ў колы гэтай народнай партыі. Але ўсё ж калі атрымаецца, каму яны змогуць нашкодзіць?
2: Ну вось днямі я пагаварыла з Алексам Юсупавым, папрасіла яго растлумачыць, як наогул атрымалася, што сёлета ўпершыню, дарэчы, з часоў заканчэння Другой сусветнай вайны крайне правыя прыйшлі да ўлады ў Германіі.
0: І Алекс патлумачыў, што крайне правыя могуць нарабіць.
3: А ну вот эти выборы называют пощечиной Мерцу, и вы в своем телеграм-канале как раз писали, что Мерц вот прям признает личную ответственность, да, за то, что случилось. Произошла победа АДГ или произошел проигрыш Мерца и его партии, или Мерца лично?
4: Здесь эти вещи неразрывно связаны, во многом благодаря тому, что Фридрих Мерц, когда он вернулся в большую политику и пришел на лидирующей позиции в христианских демократах, его родной партии, это с третьего раза у него только получилось, он сопровождал это обещанием уполовинить и в вопросах, и на выборах результаты альтернативы для Германии, поэтому любая победа альтернативы не может не быть поражением Мерца. Плюс был такой общий диагноз, что долгие годы правления Ангелы Меркель оказались вредоносными для немецкого консерватизма, потому что очень сильно вытолкнули его в какой-то такой центр, выхолостили понимание патриотизма, патриархальные ценности, религиозные ценности. То есть буква «Х» в слове «христианские демократы» перестала что-то значить. От Фридриха Мерца в целом ожидали успешного разворота партии в правую сторону и неизбежного конфликта с альтернативой, которая успела там, правее Христианской демократической союз, закрепиться. Поэтому это здесь неразрывная история, хотя об успехе альтернативы надо говорить более расширенно, потому что им удалось не только забрать к себе бывших христианских демократов и их избирателей, они мобилизовали отовсюду, за них голосовали избиратели, в прошлом голосовавшие за все другие партии, за них голосовали все возрастные группы, у них хорошие показатели и в городе, и в руральных территориях, в деревнях, и по образованию. В общем, это действительно приобрело характер того, что в Германии называют Volkspartei, народная партия. Альтернатива на востоке Германии имеет все признаки такой партии, а Христианско-демократический союз их потерял.
3: Вот если сравнивать альтернативу и другие европейские правые партии, как будто бы многие из них идут по пути радикализации, а альтернатива как будто наоборот набирает обороты, да? Вот в чем ее особенность, как она изменилась за последние годы?
4: Действительно, альтернатива за свои неполные даже 15 лет существования, это очень молодая партия по немецким меркам, пережила уже несколько внутренних конфликтов за лидерство, и каждый раз в ней, то есть это уже четвертое поколение лидеров партии после ее создания, и каждый раз на верхушке альтернативы выигрывали и укреплялись крайне правые, то есть там мы их называем обычно фелькеше, этнонационалистические силы внутри альтернативы. Внутри альтернативы есть самые разные люди, самые разные политические позиции в рамках правого спектра. Но на данный момент кажется, что альтернатива выучила урок, что радикальность вознаграждается избирателем в текущий момент, и никаких признаков остепенения или там ослабления, резкости их позиций мы не слышим. Тут есть, правда, некоторая тупиковая ситуация, потому что действительно, почему-то эти выборы в Саксонии-Анхальт были так важны, альтернативе было очень важно доказать, что она вот таким радикальным курсом может взять большинство голосов и абсолютное большинство мандатов, и тем самым, не снижая градус накала, прийти во власть и не делиться ей с кем бы то ни было, потому что разделение власти с коалиционными партнерами всегда означает разбавить свою позицию. Это всегда компромиссная политика. И у них не получилось это сделать. Они выиграли выборы, но они не выиграли власть. Это разные виды спорта в Германии. И вот именно сейчас вся драма заключается в том, что непонятно, удастся ли им прийти во власть или нет. И, конечно же, альтернативе очень помогала большая безответственность всех прошлых лет, где они могли быть резкими, радикальными, в чем-то очень-очень балансировать на грани даже легальности, но при этом их основной деятельностью была риторика. Вот для них это большой поворотный момент.
3: А люди на улицах вообще, они признаются, что вот я голосовал за АФД?
4: Да, более чем был в прошлом феномен, что люди стеснялись говорить и в опросах на улицах, и просто в социологических опросах, и в телефонах, и в онлайн о своих симпатиях к альтернативе. Еще 5 лет назад это было существенным искажением опросных данных, и выборы раз за разом получались иными. Люди в кабинке в итоге голосовали не так, как они отвечали в опросах. Сейчас этой проблемы нет, это полностью выглажено. Да? То есть у нас довольно точные опросы, и нету стигмы с этим связанной. Это, конечно, тоже симптом нормализации альтернативы для Германии, как уже партии, ну, не стесняются люди больше говорить об этом.
3: Вот Саксония-Анхальт, это какая-то особенная земля, или почему именно там люди голосуют за альтернативу? Вот у нас был в гостях Александр Фридман, он говорил, что как бы обычные люди живут, просто вот это протестное голосование против Мерца, не значит, что за альтернативу. Вот как по-вашему?
4: Это только применимо к части их электората. Очень грубо я предлагаю разделять их электорат на 3 части. Первый – это вот такое протестное голосование, да, просто сигнал властям о том, что население не довольно довольна с тем, как управляется страна, и, в принципе, кризисное настроение в Германии есть, в первую очередь, экономические, и мы видим плохие рейтинги, просто высокие антирейтинги, личные Мерца и в целом правящая коалиция. Это так, да, есть фактор протестного голосования. Есть отдельный блок внутри этого электората, который, понимая, что у альтернативы есть сложные и экстремистские позиции, потому что как раз Саксония Анхальт, полиция официально рассматривает альтернативу как правоэкстремистскую партию, да, это термин, который не используют собственной номенклатуре и наблюдают за ними, поэтому полицейскими мерами, включающими там наблюдение, анализ документов и частично прослушку, потому что в рядах партии есть люди, у которых доказано криминальное неонацистское прошлое, звучат аргументы, несовместимые с конституционным строем Германии, поэтому полиция к ним очень внимательно присматривается. Альтернатива делает из этого историю такой стигматизации, дескать, так с ними борется какой-то некий deep state. Это их версия происходящего. Тем не менее, среди избирателей есть вот вторая, треть избирателей, которые разделяют самые радикальные из позиций альтернативы, в которые включают в себя исторический ревизионизм, теорию о том, что немцам навязан культ вины, желание не просто выслать нелегальных иммигрантов, а в целом изменить состав населения Германии через так называемую, ну, они слово ремиграция не всегда расшифровывают, но у них есть тезис о 60 миллионов человек, это ровно на 21 миллион ниже, чем текущее население, и 60 миллионов. То есть они говорят так, нам другие партии зачем-то здесь пытаются навязать концепцию нужной миграции, дескать, нам в стареющем обществе нужны приезжающие мигранты, они нам не нужны, нам хватит 60 миллионов, в отличие от 81, который есть сейчас, и это звучит безобидно, потому что это цифра без дополнительных слов, но на самом деле это ровно то население, которое осталось бы в Германии, если из нее убрать всех тех, у кого есть миграционный бэкграунд. И вот такими посылами они передают радикальнейшие месседжи справа, и есть люди, которым это нравится. Которым нравится тейк о том, что 12 лет национал-социализма — это короткая фаза великой немецкой истории, и нужно возвращаться к какому-то патриотизму, который не занимается все время историей Третьего Рейха. Вот у кандидатов Саксонии Анхальт Ульриха Зигмунда, лидера списка, который пытается сейчас стать министр-президентом, ему задали вопрос в предвыборной кампании, считает ли он Холокост величайшим преступлением там, современной истории, на что его ответ, и вы слышите по ответу, в чем стратегия альтернативы, его ответ такой. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что для этого я должен был бы разбираться во всех других больших массовых преступлениях, взвешивать их, и это я не являюсь таким экспертом, поэтому я не буду давать на это ответ. Вот. Звучит легально, одновременно дает сигнал именно той третьей электората, который очень нравится именно такой подход. А посередине есть третья электората, которой важно что-то конкретное в повестке альтернативы, и они готовы закрыть глаза на радикальную часть. Это может быть восстановление отношений с Россией, это может быть восстановление Северного потока, это может быть возврат к атомной энергии, это может быть выход из ЕС, это может быть отказ от гендерной идеологии, это может быть прекращение борьбы с изменением климата. То есть вещи, которые очень важны для этих людей и отсутствуют у других партий. И при этом они на радикальную часть закрывают глаза и говорят, ну, это неизвестно, будет это или нет, зато мне очень нравится позиция вот в этом вопросе. Поэтому это не все протестное голосование, конечно же. И эти три группы связаны общим разочарованием в парламентской системе, растущим недоверием к медиа, к институтам, в чем-то иногда и к науке, и ощущением, что есть некий вот такой политический мейнстрим, который обогащает себя за счет, в кавычках, простого немецкого избирателя, служит чужим интересам, и альтернатива для Германии — это единственная честная народная партия. То есть, это вот такая идентичность, которую им получилось построить. Мы знаем такие сентименты по другим странам, это вполне трампистский, да, вполне такой популистский сентимент, но он хорошо работает именно на востоке Германии.
3: А вот если альтернативе все-таки удастся сформировать правительство, и они вот получат реальную власть. Что они реально смогут, с учетом того, что они же не смогут поменять законы Германии, да? Вот что они в рамках этих законов, которые уже есть, чем они смогут навредить беженцам, мигрантам, кому еще?
4: Ну да, это выборы в Ландтаг, то есть это земельный парламент. Они могут менять законы земельного уровня, они могут участвовать в блокировке законов федерального уровня, то есть у них появляется некая власть, за которую они захотят, либо медийный ресурс они захотят, освещение того, как они сопротивляются берлинской политике, либо они захотят каких-то какого-то выкупа. То есть они могут теоретически брать в заложники федеральные законодательные инициативы через Бундесрат, через Палату представителей земель. Но на земельном уровне, да, тут два сценария. Либо они берут абсолютное большинство портфелей, тогда у них есть законодательное, законотворческое большинство, они могут менять законы. Либо они его не берут, а превращаются в правительство меньшинства. Такой сценарий тоже есть, который не может просто автоматом принимать законов, для него нужно большинство депутатов. Но даже в правительстве меньшинства есть исполнительная власть. Поэтому вот если разделить на эти два сценария, правительство меньшинства может заниматься кадровой политикой, может давать инструкции полиции, переносить приоритет их работы, может им сказать перестать там заниматься экотеррористами и начать проверять там всех потенциальных исламистских террористов. Они могут это делать без закона. Сами понимаете, что это на практике может вылиться в совершенно другую ситуацию на улице города. Да.
3: И можно ли просто запретить АДГ?
4: Запретить можно, но не просто. В Германии есть механизм запрета партии. Он возник из опыта того, что да, за НСДАП проголосовало 40 с чем-то там процентов в какой-то момент. И после это были последние выборы в свободной форме в Веймарской республике, а потом уже состоялся Третий Рейх. То есть опыт того, что демократический вотум, демократический мандат не должен означать, что его результат совместим с республиканской формой, он обосновывает много защитных механизмов в Германии, включающих запрет партии. В Германии запрещались в прошлом партии в ФРГ с правого и с левого фланга, поэтому механизм есть. Но, как сами говорят конституционные юристы, это очень острый меч, то есть его нельзя просто так использовать, потому что, конечно, каждый раз, когда аннулируется, вытирается часть репрезентации людей, какие-то люди голосуют за эту партию. Это может вредить всей системе. И при тех результатах, которые альтернатива сейчас имеет в вопросах на выборах, себе очень сложно представить логику попытки их запрета. Даже если... То есть кажется, что время ушло, что этот разговор должен был состояться там 5 лет назад, но тогда они, может быть, и не выглядели таким радикальным. То есть получилась такая история, в которой в тот момент, когда стало понятно, многие так считают, есть инициативы, которые ведут кампании общественные за их запрет, когда стало совсем предельно понятно, что внутри альтернативы может таиться риск, они уже настолько популярны, что попытка их запрета может навредить демократии соразмерно, чем не попытаться их запретить. Это абсолютно страшная дилемма.
0: Гэта быў палітолог і сябра сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі Алекс Юсупаў. Ён пракаментаваў нядаўні трыумф правай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» на выбарах у федэральнай зямлі Саксонія-Анхальт. Выслухали программу «Еврозум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
2: Каждый день мы рассказываем про самые главные новины Беларуси и свету.
0: А сегодняшний выпуск скончанный.
2: Бережите себя.
0: Почуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польщі.
3: Джон Коул анонсовал еще одну поездку в Беларусь. 25 белорусских политзняволенных на воле за изнятые санкции злакофарбы и белорлес паперапрам. Байсол обвестил экстренный сбор для вызволенных за 6 годинов. Сумму забрали целком.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Спецпосланник американского президента спадзяецца наведаць Минск тягам месяца. Так само он разлічвае, что Лукашенко до конца года выпустить усіх политвязняў. Представник президента Злучаных Штатов Дональда Трампа Джон Коул поведомил агентству Reuters, что плануе знову наведаць краину прикладно праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотня узняволеных. 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 политзняволеных у обмен за дальнейшее смягчение американских санкций, бо Вашингтон закликает Александра Лукашенко вызволить правооборонцев, громадских деячов и інших особ. Спадзяюся, что будут вызволены сотни, не ведаю, это мое спадзяванне, сказал Коул на конт своего наступного визита в Минск. Я упэўнены, что мы даможемся вызволения значно большей колькасти людей. Спецпосланник Трампа заявил, что все политичные вязни у Беларуси могут быть вызволены до

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляскою. Так само нас можна почути на сайті radio.com. По всім світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гетий час прикладно розкажу про надвор'я на ближайші дні. Завтра в четвер, 17 вересня, ночью на большей части территории Беларуси заховается уплыв в области повышенного атмосферного тиску. По заходе, раницей и днем в многих районах краины будет назираться уплыв фронтального поддела, который перемещается с Заходней Европы. У ночи чекается переменная облачность, днем в облачное с прояснениями на дворе. У ночи по заходе Беларуси, раницей и днем по большей части территории краины пройдут дожди, махчимые навальницы. У ночные и ранешние годины в особных районах будет назираться слабый туман, ветер паудневый с переходом. Ходом на заходній умерений, днем місцями паривісти. Температура повітря ночью складі від плюс 9 до плюс 13 градусів, місцями по повдньовому сході від 6 до 8 градусів со знаком плюс, днем чекається від 15 градусів по повночним заходям до плюс 24 градусів по повдньовому сході Білорусі. Атмосферний тиск уночі буде слабо падати, днем слабо рости. У пятницу 18 вересня на большей части территории Беларуси надворье будет формировать в область повышенного атмосферного тиску. Ночью по поводнево-восходней полове заховается уплыв фронтального поддела, который перемещается на восходнем накерунку. У нас чекается облачное с прояснениями надворье. Днем переменная облачность прогнозуется, переважно без опадков. Ночью в основном по поводнево-восходней полове Беларуси чекаются короткочасовые дожди. У нашей раницей будет назираться слабый туман, ветер поудневый, умеренный, днем местами порывистый. Температура поветра ночью складет плюс 6 до плюс 11 градусов, по поўднёвому сходе до плюс 13 градусов. Днем прогнозуется от плюс 16 до плюс 20 градусов. Вот такое надворье нас дороженькие чакае тягам напрыканцы, скажем так, бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будете планаваць свае перамяшканне. Зараз гурт Акута с треком «Дзе будзеш ты» працягне наш вечаровы эфір.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Белорусская радиорация пропонуя.
3: Место для прессы. Информационно-аналитичная программа Улада Гриневского каждый четвер у 14.10. Повтор программы у 20.30, а так само у пятницу у 9.30. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
4: Сайт белорусского радиорации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.кроп.ком.
2: Белорусская радиорация пропонуя.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Джон Кула назвал еще одну поездку в Беларусь. Это не спынение репрессий. Леонид Судоленко про вызволение 25 политвязнев. Виноваты откажут за выкрадание и забойство Ганчара и Красовского.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Светлана Тихановская сустракает вызволенных политвязнев у Винни, куда они были отправлены после вызволения. И она отзначила, что вызволение политвязнев идет марудно, однако она не выключает, что процесс будет протягиваться.
4: Сподевались мы все на больше, конечно, или мы разумеем, как тяжко вести перемовы с режимом, для которого люди это ну, просто товар. И они хотят выгандливать как мага больше неких соступок с американского боку. Я читала поводле весны некоторых родных, інших полезневольных, кажут, что каб сустракали у наближайшие дни, может, режим хоча это зробить, ведайте, тише, каб, может, люди не так святковали выход. Это ж не конец перемовного процесса, он будет протягиваться, и мы с нашего боку, из политической структуры, и журналисты, правооборонцы робят все максимум, каб процесс продолжился.
3: 16 вересня керовництво Беларуси погодилось вызволить 25 полезневольных у обмен на дальнейшее измягчение американских санкций. Бо Вашингтон закликає Александра Лукашенку визволити правооборонців, громадських діячів і інших осіб. Представник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джон Коул повідомив агентству Reuters, що планує знову навідати країну прикладно праз місяць, сподіваючися домагчися визволення ще сотняв зняволених. Правооборонца, юрист и былый политвязень Леонид Судоленко прокомментовал вызволение черговой группы с 25 белорусских политвязнев. На его думку, не глядячи на радость за кожного, кто опынулся на воле, это не свідчить про измягчение режиму,

0: Як распавел выдавец Андрей Янушкевич, романы теперь застаются запотребованным сярод читачоў.
1: Можно сказать, что популярность этой книги, она засвержена и не ставится под сомнение. Например, наше выдавецтво не робит никаких великих высылков, как ее раскручивать, доводить до новых читачоў. А она постоянно застается у топах продажу. И это свечит перед усим про то, что читачи вельми становчо оценили твор, передают информацию знакомым, сябрам, своякам. Дякуючи этому розголосу, яны идут по новые экземпляры книги.
0: Падзея адбылася на пляцоўцы «Бурленне света». У івэнце таксама прынялі ўдзел аўтарка польскага перакладу Іоанна Бернатовіч і мадэратарка сустрэчы Агнешка Ліхнаровіч. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сегодня увечеру на нашем белорусско-польском помежье панует первоважно облачное надворье без опадков в регионе. Температура по ветру от 15 до 17 градусов со знаком плюс, ветер поудневый, умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 13 до 15 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки на Городинщине и Белосточине. Температура поветра завтра днем в складе от 16 до 18 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное надворье и дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановні, сьогодні 16 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Особное приветствие всем, кто зараз за стырном находится, может быть, працуя, может быть, добирается до пункта призначения после тяжкого працовного дня. У любым выпадку легкого до приемного шляха положенные, будьте, коли ласка, уважливыми, осторожными на дорогах. Тягом ближайшей годины, как завжды, послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях, а так само выключно корыстной да и цікавой информации обовязково прослухаем. Заиграют, заспевают для нас гурты «Хутки Смоуш», «Алфабет», «Туш», «ACDC», «Друга река», «30 Seconds to Mars» да іншие зорные выканавцы. Уже литерально про 4 хвилины почуем с вами передачу с архива «Нивы» выканания Яна Мордоня. Ён уже полистал тыдневик адмыслова для нас с вами. Крышечку позднее, а 22.30 повод для белорусского часу, Уршуля Шубзда запрашая у передачу «Затягнутая дрыгвой». Заставайтесь с нами, будет цікава.

слухмяность и страх учит нас мудрости любить день. Але уже свежий.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 16 вересня 1948-го народился Кеннет Томас Джонс, ти просто Кенни Джонс, британский музыка, бубнач, наибольш вядомы своим уделом у коллективах Small Faces, Faces the Who, где он заменил загинувшего у 78-м годе Кита Муна. У 2012-м Джонс был уведен у залу славы рок-н-ролла в якости удельника Small Faces the Faces, до того ж Кенни Джонс был одним из основальников Small Faces. У период своей активности они узначалили мод-рух 60-х и прославились шэрагам хітоў. А што тычыцца ўдзелу Джонса ў The Who, дык з імі ён запісаў два альбомы «Face Dances» ды «It's Hard» 81-га ды 82-га года адпаведна. Прапаную паслухаць і «Small Faces», і «The Who», вядома ж, з удзелам Кенні Джонса.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.